Love Radio. I am paid to exist.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: в радио. Выпустили съедобную кошачью шерсть. Необычный снэк представляет собой сахарную вату, все-таки с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки.
1: Кошачья шерсть, она же имеет свойство как бы распространяться куда-то от кошки, да, попадать в дыхательные пути. Значит, сообразили, решили выпускать кошек со съедобной кошачьей шерстью, чтобы обезопасить жизнь.
2: Точно, таким точно. Я просто думал, что ее где-то на аппарате для сладкой ваты сделали, а ты предполагаешь, что они, как на поле чудес есть где-то большая пушистая сладкая кошка, которая несет эту шерсть.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Glasses on out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Love Radio.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав Радио. Лав Радио.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

все тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Красавцы Лав Радио с тобой. Просыпайся вместе с нами. Всем привет. Здесь Кирилл Данилов. Здесь Максим Абдулин. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну что, рубрика «Наблюдение с All Inclusive». Потихонечку меня не покидает просто эта мысль. Я смотрел на соотношение тарелок мужчин и женщин, и есть такое традиционное мнение, что женщинам больше нравятся салаты, мужчине больше нравится мясо. Но почему бы не поесть просто чего-то вкусного и правильного, какой пищи? Я подумал, что все это заложено когда-то было исторически, еще давным-давно. Ведь мужчина исторически в древнее время должен был ходить куда? На охоту и принести с собой мясо. А если мужчина с охоты принес с собой салат, то значит мужчина в крайней степени неудачник оказался.
2: Или вегетарианец.
0: Или вегетарианец. Но тогда, я думаю, еще не существовало такого понятия. И поэтому как будто бы исторической памятью нас давит это ощущение, что мясо не оказалось на тарелке, значит охота не удалась.
2: Не удалась.
0: А салат — это и так подкожный корм, там и так собирательство. Можно было сходить и без того собрать, и без всяких мужчин.
2: Слушай, ну вот видишь, мужчины как-то себя отвоевали со временем. Право быть вегетарианцами, а женщины сейчас отвоевывают себе право быть охотницами.
0: Мясоедками. И охотницами. Вот, задумайтесь, это, как обычно, традиционная для начала мысль. А у нас впереди треки, под которые мы сами просыпались. Неформатный Morning Routine. Красавцы Лав Радио с тобой. Впереди Леон и Callum Scott. Stay.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: Баде трек, который не нуждается в исполнителях. Ну нет, на самом деле нуждается. Магические куплеты овивают тот самый хор, который и залетел во все возможные социальные сети. Это достаточно популярный и форматный трек. Ну а прямо сейчас в нашем Morning Routine мы поставим вам треки, которые будили нас сегодня самих, которые вы больше не встретите в наших плейлистах. Поэтому открывайте Shazam или блокноты, чтобы записывать, что за треки сейчас будут.
1: Начинаем, да?
0: Да, можно, да, ну можно, можно уже можно. Пора, да.
1: Известная вещь у меня сегодня. Fatboy Slim, The Rolling Stones, Satisfaction Skunk. Значит, Fatboy Slim, ну, наверное, многие знают. Да, особенно люди, которые слушали электронщину там в 90-х.
0: Я мама.
1: Я мама.
0: Был такой у них трек.
1: А, да. А я, нет, папа, я папа. Все. Значит, да, соединил свой хит 99-го года, The Rockefeller Skunk, с классикой Rolling Stones 65-го года. Ну и получилась вот такая вот штука.

классные коллаборации, когда группы из разных времен могут сойтись. Нужно что-нибудь такое же формата, не знаю, Скриликс и группа Дюна сделать. Оно где-то витает в облаках. Хочется больше такого.

свои какое-то название. DJ It Alone, они зашли. В общем, это какие-то молодые наши диджеи из творческого объединения Big Mac, которые написали трек Jam. Это максимальная фестивальная клубная тема, поэтому немножечко прочувствуем пятницу, наверное. Среда — это маленькая пятница, или четверг — маленькая пятница. Что у нас считается маленькой пятницей?

0: пробуди, пробуди. Да, пожалуйста, нате, держите, берите. Красавцы Лав Радио, мы пришли вас будить и говорить.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрек. Говорить о звездах, потому что все предсказания для каждого из знаков уже на пути.
2: Овны.
0: Сегодня ваши сильные стороны – открытость и честность.
2: Тельцы.
3: Ждите прорыв в любовной сфере.
2: Близнецы.
0: Будьте проще, и люди к вам потянутся.
2: Раки.
3: А не пора ли вам подумать об отпуске? Задумайтесь.
2: Львы.
0: Вы сможете выполнить и даже перевыполнить свой план на день.
2: Девы.
3: День подойдет для покупок. Шопинг оставит приятное послевкусие.
2: Весы.
0: У вас намечается служебный роман.
2: Скорпионы.
3: Энергия будет вас переполнять.
2: Стрельцы.
0: Вас ждут перемены в работе, а личная жизнь порадует стабильностью.
2: Козероги.
3: Вы сегодня не настроены на конструктивный диалог. Сведите общение к минимуму, чтобы не спровоцировать конфликт.
2: Водолеи.
0: Уделите время себе. Но вы же так давно этого не делали.
2: Рыбы.
3: Берегитесь.
0: Конец.
3: Не думая, у вас все получится.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Кайзи, Hideaway, красавцы, с тобой. Мы все знаем, что начинается свадебный сезон. Да он уже что начинается? Он в разгаре, а значит, все говорят про свадьбу, и даже самые великие звезды Тейлор Свифт и Трэвис Скотт ничего не заявляли. Как, конечно, заявили все инсайдеры, которые сказали, что уже этим летом может состояться масштабнейшая свадьба. Вот буквально 3 июля осталось на 2 недели. А кого-то приглашали, я не понимаю. По-моему, никого и так и не пригласили в итоге. Огромная спортивная арена. Ты видел, как выглядит Madison Square Garden?
1: Нет, не видел.
0: Это арена на несколько тысяч человек. Это тысячник. Ну, можно провести одну китайскую или несколько наших, да. На огромное количество людей уже более 1000 гостей ожидается. И арену будут снимать на 3 дня.
1: Но они еще не подтвердили. Это догадки?
0: Пока что еще догадки. Но целых 3 дня. То есть, соответственно, понятно, первый, потом второй бар. Банный день застроят банным комплексом.
1: Банный день? Ну, такая... А есть такой на свадьбах банный день?
0: Ну, традиционно, ну, обычно он на даче где-то происходит, вроде как второй день. Не знаю, может быть, он и не банный называется.
1: Дарят банный лист молодоженам.
0: Допустим так. А вообще, огромный праздничный у них парад планируется, а 3 дня им нужно просто для того, чтобы в первый день замонтировать все, во второй провести и в третий демонтаж произвести. То есть огромные декорации планируются. Настоящее шоу. Странно, что Тейлор пригласила кого-то на свою свадьбу и в итоге просто решила, видимо, дать большущий концерт.
1: Кстати, вот ты раскрыл все.
0: Ну, приятно, наверное, будет. Вроде как и пришел. Ну, хотя нет, это будет самый дорогой билет на концерт Тейлор Свифт. Вряд ли она принимает подарки в конверте в виде 15 тысяч рублей.
2: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: one like you, кто-то такой же, как ты, такой же пушистый. Я надеюсь, может теперь прийти в офисы, да и, как оказалось, всегда мог, главное, по согласованию с начальством.
1: Да, в общем, сообщают, что россиянам разрешено брать теперь официально питомцев на работу. Касается это вроде как всех компаний, в которых нет, важное замечание, противоречащих санитарных норм или запретов. Утверждают юристы.
0: На бургерные котлеты, наверное, своего кота пускать не стоит. В остальном просто порадуйте своих коллег. А присутствие кота, собаки требует согласования, говорят, да?
1: Да. И важно, чтобы и учитывалась специфика места работы. То есть мы же себе что представляем? Сразу офисное помещение, где летают птицы, там жирафы.
0: Не, у нас есть ходят. В офисе, ты же видел. У нас есть, когда заходишь, попугаи сидят. Кстати, да, причем они еще разговаривающие. И я не очень понимаю, они морализируют коллектив или наоборот деморализируют, потому что в какой-то момент, попугай не то чтобы имеет большой набор фраз, он не вещает как радиоведущий, он просто конкретно периодически, как сигнализация, попискивает и немножечко заставляет как будто бы нервничать коллектив. Почему? Потому что сначала, я помню, эти попугаи сидели у входа.
1: Так.
0: Потом они стали кричать откуда-то из дальней комнаты. А потом ты уже сейчас проходишь и слышишь уже со второго этажа откуда-то доносится. И я, честно признаться,
1: повысили.
0: Я думал, что попугаев больше нет какое-то время, но потом я услышал, они как будто где-то в заложниках из человека.
1: Кстати, да, я тоже давно не слышал. А еще же, может быть, аллергия, например, на кошачью шерсть у кого-то из сотрудников. И что вот в этом случае делать?
0: В этом случае, скорее всего, стоит обратить на это внимание, как в ресторане заранее, поэтому вряд ли тебе кто-то в таком случае скажет спасибо. Ну, или если ты не очень любишь такого коллегу, то смело неси своего кота. Никто об этом не узнает. Просто кошачья шерсть.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: На правах рекламы. Дорога без пауз.
1: Это «Красавцы Лав Радио», продолжаем. И наша рубрика «Дорога без пауз», которую мы делаем совместно с брендом «Драмина». Здесь мы рассказываем о самых необычных и захватывающих локациях, куда круто отправиться всей семьей этим летом.
2: И сегодня наш курс на Крым, в загадочную долину привидений.
1: Судя по названию, это то место, куда дети захотят попасть в первую же секунду.
2: И не только дети, кстати говоря. Представь, огромные каменные фигуры самых необычных форм стоят прямо среди гор. Одни похожи на великанов, другие на животных или загадочных существ. И все это на высоте почти 900 метров над уровнем моря.
1: Ох, атмосферно. Ну, интрига-то осталась. Сами привидения там где?
2: Все дело в уникальной магии этого места. Из-за горного ветра, густых туманов и игры теней на закате кажется, будто эти скалы оживают. Поэтому место и назвали долиной привидений. С древних времен люди придумывали про эти камни легенды и мистические истории, а еще отсюда открываются невероятные виды на Крымские горы и море.
1: Не устану повторять. Локация 100 из 10. Но чтобы добраться до этой красоты, придется преодолеть знаменитые крымские серпантины. И главный секрет идеального комфорта в пути – это драмина.
2: Абсолютно точно. Это обязательный элемент в дорожном наборе любого путешественника. Драмина помогает сохранить хорошее самочувствие в любом виде транспорта.
1: Принимаем одну таблетку за 30 минут до старта и наслаждаемся красивыми видами за окном. Ведь драмина действует до 6 часов. Идеальный вариант для поездок всей семьей, ведь она подходит и взрослым, и маленьким искателям приключений с 3 лет. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Это была рубрика «Дорога без пауз». Включайте лето на максимум, цените комфорт в пути и пусть дорога станет приятной.
0: «Дорога без пауз» в эфире «Лав Радио». Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги.
4: Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто в выгоду.

0: экспертов, все дело в перенасыщении первичного рынка. Объемы жилья в продаже примерно на 15% больше, чем реализуется за год. Застройщикам не хватает денег, это и затягивает сроки. В Госдуме полагают, что, несмотря на сложности, девелоперы не будут сокращать строительство. Средняя зарплата в Москве увеличилась почти на 31 тысячу рублей за последний год. По данным Росстата, в марте показатель достиг 219,5 тысяч рублей, а годом ранее он был около 190 тысяч. В Подмосковье официально открыты 90 пляжей для купания. Все зоны отдыха прошли проверку. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медпунктов. Больше всего зон одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде. Новый стильный выход Кейт Миддлтон и принца Уильям на церемонии Ордена Подвязки. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Любители черного юмора имеют высокий IQ. В ходе эксперимента стало известно, что люди, которые громче всех смеются над шутками на мрачные и болезненные темы, демонстрируют более высокий уровень вербального и невербального интеллекта. Кроме того, участники, ценившие такие приколы, как правило, были менее агрессивны, чем обладатели более традиционного чувства юмора. Понимание черных тем связано с гибкостью мышления. Надо осознавать трагичность, нелепость и социальные правила. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня. Оставайся с нами.
1: Обращение ко всем, кто считает среднюю зарплату в Москве. Чем считаем, друзья? У кого собираем статистику? Можно показать какие-то места, откуда вы ее берете? Очень интересно. Видели? 219 тысяч рублей уже средняя зарплата в Москве.
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
1: Ощутил ли ты в итоге ту самую среднюю зарплату? Я вот не вижу у кого. И люди как бы, кто-то становится больше, наконец, зарабатывает. Но как-то непонятно, где это усредненное. Почему люди дозваниваются условно миллионеру с Рублевки и двум людям не оттуда. И такие, в среднем вот столько.
3: В среднем
1: допустим, 219. А еще...
3: Я хотел сказать, что я не знаю, что сказать. Наверное, у кого-то подросла, поэтому и в среднем.
1: Мы это так обсуждаем, мы ни на что не намекаем. У нас никакого волнения даже при обсуждении данной темы нет. Просто вдруг кто-то слышит из Росстата, учтите тоже нас. Мы тоже здесь рядом с вами. А, кстати, любители черного юмора, это еще нам рассказали, имеют высокий IQ. В ходе эксперимента стало ясно, что они громче всех, смеются над шутками на брачные и болезненные темы, у них более высокий уровень вербального и невербального интеллекта. При этом они менее агрессивны, чем обладатели традиционного чувства юмора. И это логично, потому что за свои черные шутки они зачастую получают от представителей традиционного чувства юмора, а там агрессия у них как-то уменьшается. Они говорят, да я и не хотел сильно никого оскорблять. Ладно вам. Впереди Алекс Уоррен и Fever Dream. С тобой красавцы Лав-Радио.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: New Legion и с нашим летнее, так сказать, мировоззрение – это правильное питание. Отправляемся мы прямо сейчас к нужным и правильным рецептам, потому что с вами красавцы Love Radio, и специально для тех, кто хочет форму держать и вкусно поесть, прямо сейчас у нас и начинается игра Wellness Intuition, с ней вы уже знакомы.
1: Будем проверять, насколько круто ты разбираешься в еде, если сможешь сходу угадать, какой секретный ингредиент лишний в нашем фирменном рецепте, заберешь отличные подарки.
0: Пиши скорее в наш студийный мессенджер в Максе, пиши 8-915-3-0-106-6, это нужный номер. Я хочу именно такое сообщение, мы ждем от тебя сейчас. Через пару минут проверим твою кулинарную интуицию. Если хочешь успеть сыграть с нами, пиши прямо сейчас 8-915-3-0-106-6.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Но мы начинаем нашу игру про здоровое питание. Про интересное здоровое питание, естественно, раздаем классные летние наборы. Это все впереди.
1: На правах рекламы. Wellness Intuition.
2: Ну что ж, друзья, лето сейчас, да, долгожданное. И все вокруг резко разделились на два лагеря. Одни фанатично считают калории в зале, другие ни в чем себе не отказывают, как на вечном all-inclusive.
0: Хотя, казалось бы, на их месте стоило бы уже понять, что поздно считать калории, если вы до лета добрались, это стоило делать чуть пораньше. Но зачем вообще убирать крайности, если любимые блюда можно сделать и полезными, и сбалансированными в любое время года? Специально для этого вместе с брендом Macfa Wellness мы запустили игру Wellness Intuition. А вообще, что такое wellness? Это ведь давно не просто модное слово из соцсетей. Это история про здоровье и классное самочувствие в целом. База здесь, конечно, это спорт, нормальный сон и, само собой, правильное питание. Но главное — делать все это в удовольствие.
2: Итак, к правилам игры мы зачитаем рецепт аппетитной пасты. Ну а задача игрока — понять, какой ингредиент туда случайно затесался.
0: На связи у нас прямо сейчас Вика. Вика, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Откуда ты к нам дозвонилась?
3: Из Иваново.
0: Из Иваново. Ну что, какая сегодня в Иваново фирменная... Ты, с чего ты начинаешь обычный день? Какой твой любимый завтрак?
3: Бутерброды с сыром.
0: Я не думал, что я поставлю тебя так... Ты серьезно подумал над этим вопросом? Так, бутерброды с сыром или овсянка? Ну смотри, в любом случае, бутерброды с сыром можно еще замешать будет с классным набором летним от Macfa Wellness, если правильно найдешь лишний ингредиент. Сейчас мы прочитаем тебе рецепт, и тебе нужно будет понять, что в этом рецепте лишнее. Готово?
3: Да.
0: Итак, отвариваем высокобелковые спагетти Macfa Wellness до состояния аль денте. На оливковом масле обжариваем шампиньоны до румяности, добавляем чеснок и соевый соус, затем отправляем в сковородку томаты черри. Тушим еще пару минут и смешиваем все с пастой. Посыпаем свежей петрушкой и копченым сыром косичкой. Подавать нужно горячий. Что не должно быть в этом... Чего не должно быть в этой пасте?
3: Копченый сыр косичка.
0: А, казалось бы, бутерброды с сыром-то мы так любили, но не с сыром косичкой. Поздравляем тебя, это абсолютно верный ответ. Фантазия на кухне — это прекрасно, но вот копченая косичка точно мимо нашей wellness-истории. Вика, ты прекрасно определила лишний ингредиент в этой истории. В ней, в этой самой, в этом сыре косички, соли и копчености столько, что вся польза высокобелковой пасты просто потеряется. А к Macfa Wellness лучше добавить немного пармезана. Интуиция у тебя, Вика, на высоте, и ты забираешь летний набор от Macfa Wellness.
2: Кстати, в этом наборе будет несколько видов макарон Macfa Wellness, включая высокобелковые спагетти из твердой пшеницы с растительным белком. В них 21 грамм белка на 100 граммов. Это почти треть суточной нормы белка.
0: Растительный белок получается из желтого горошка. Благодаря ему высокобелковые спагетти при варке становятся бархатистыми и хорошо удерживают соус. Высокое содержание белка отлично помогает тем, кто занимается спортом, строит красивое тело или просто хочет добавить максимум пользы в привычные блюда.
2: В новой линейке Macfa Wellness ты найдешь макароны из твердых сортов пшеницы с самыми разными натуральными добавками: спирулиной, куркумой, морскими водорослями, виноградной косточкой и растительным белком.
0: Это был розыгрыш Wellness Intuition в эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru. Возрастная категория 18+.
1: Wellness Intuition в эфире Love Radio.

0: ты, John Click Play, красавцы, с тобой поговорим про дуйные франшизы, потому что Шрек готовит выпустить еще одну часть, целую уже пятую, разозлив, естественно, фанатов тем, что и сюда пробрался искусственный интеллект, потому что не похожи стали образы на любимых персонажей, которые когда-то были у нас на экранах. Ну а после этого всего еще и оказалось, что сейчас идет работа и над спин-оффом про осла, и уже над шестым Шреком, поэтому франшизу и актеров, которые ее делают, будут до конца, до последней капли выдаивать.
1: Ага, а ты видел, кстати, новые образы?
0: Видел, все очень странно выглядит.
1: Они в итоге, по-моему, отменили, вроде как, задумку с тем, чтобы видоизменить лиц персонажей, но вернулись, в конце концов, к их изначальной форме.
0: Просто казалось бы, учитывая то, какая была анимация у Шрека, она была изначально неплохая, нечего там было улучшать, и то, что они сделали, стало очень странным изначально. Это как будто бы ты взял и перерисовал то, что уже было очень хорошо. Знаешь, бывает реставрацию, когда делают какую-то, и когда у тебя голова была какая-то очень красивая, да, побитая, да, немножечко поцарапанная, но историческая. А потом сделали просто детский рисунок поверх и сказали, ну вот, а теперь-то красиво, и ни пылиночки, ничего нет, пожалуйста.
1: Современная скульптура.
0: Да, ну и
1: как
0: так
1: в городе, да.
0: Ожидаем 10-го Шрека где-то. Я думаю, я еще своих внуков, похоже, на Шрека свожу, но он уже совсем пиксельный будет какой-то, абсолютно другой. Ну или, наверное, лайф-экшен тоже можно будет сделать. Когда-то, кстати, человека же разукрашивали в первом Халке зеленым, просто зеленой краской.
1: Маркером.
0: Наверное, да, мы вернемся обратно к истокам.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗ СКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Кришна прямо сейчас с нами. Ну а впереди мы готовимся узнать, как определить, ваша собака правша или левша. Не знаю, хотели ли вы это знать. Не знаю, зачем вам это пригодится. Но ученые, у которых было много времени, выяснили, что существуют правши и левши.
1: Британские ученые.
0: В собачьем мире. Вот я даже сейчас смотрю, не поверишь. Итальянские ученые. А кому, как не итальянским ученым, изучать что-то связанное с руками? Тем более, что они ими так любят взаимодействовать, все итальянцы. В общем, тут, понятно, с лапами. Но каким образом, что за методику использовали и можно ли это вычислить у вашей собаки, расскажем через несколько минут.
2: Красавцы. Лав Радио. Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: это Alok и Jazz Glynn, Summer's Back. Лето снова здесь. Говорят они, что проходит оно очень быстро, поэтому прожить его нужно максимально ярко. Например, взять свое домашнее животное, отправиться куда-то на природу и там определять, какой же лапой животное в итоге активнее работает, чтобы понять раз и навсегда важнейший вопрос человечества. Угу. Твоя собака правша или левша? Они, ученые в Италии, сидели себе где-то, видимо, на лазурном берегу, смотрели, попивали апероли, думали, чем заняться, ученый мой Марио, дорогой мой товарищ ученый. Они говорят, давайте мы поисследуем собак их лапы. А, говорят, что итальянские ученые адаптировали под собак тест «Эдинбургский опросник».
1: Есть вот, такой, да.
0: Для определения ведущей руки у людей. А ты пробовал забивать эдинбургский опросник в поиске?
1: Нет, вот до этого момента ни разу.
0: Пока я рассказываю дальше, попробуй забить сейчас.
1: Давай,
0: вот
1: поехали.
0: Прямо сейчас погугли эдинбургский опросник и скажи мне, что тебе выдаст Google. А в эксперименте участвовали 43 собаки. Тест состоял из нескольких этапов. Сперва специалисты наблюдали, какой лапой собака удерживает игрушку. Потом должны были доставать лакомства, спрятанные под мебелью и так далее. В общем, следили за чем? Затем за их лапами. А ты увидел, да? Послеродовая депрессия вышла.
1: Да. Кстати, да. Эдинбургская шкала послеродовой депрессии.
0: Возможно, просто ученые не то исследовали у собак, хотя хотели исследовать в итоге правую или левую лапость, но исследовали по итогу послеродовой депрессии уровня. И, возможно, от этого зависит, какую лапу они используют. Короче, нашли они левшей, правшей. Также нашли тех, у кого нет четких предпочтений. И
1: вот
0: тех,
1: это да.
0: Кто активнее использует одну часть тела. То есть, по факту, все-таки, ну, нет четкого деления на правшей и левшей, по-моему, нет. Но в итоге, согласно выводам, питомцы с ярко выраженной леволапостью или праволапостью чаще обладают устойчивой психикой и лучше адаптируются к различному стрессу.
1: То есть, если животное плохо адаптируется к стрессу, надо ли приучать его к левой лапости или правой лапости?
0: Да.
1: Ну, то есть, развивать, да?
0: Нужно бинтом связать бинтом одну лапу, и потом, после этого... Устойчивая психика будет определенно. Но не все оценят такой подход. Поэтому пусть собаки живут с двумя лапами и пользуются сами, какой хотят. Неустойчивые, да ладно, зато у них есть вы. Обнимите собак, идите обнимать собак.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: просто такое летнее настроение выдает. Где они нашли этот Jersey Club, под который можно где-то здесь провести время? Хотя я уже видел, люди восхищаются, что где-то в парке Горького открылась зона лежанок с пальмами. Что пальмами. Даже это завезли. Не знаю, правда, настоящий. Я помню, в Москву поставили огромную клумбу искусственной лаванды, и все сказали: фу, пластиковые, что такое? Мы могли вырастить нормальную, хорошую московскую лаванду. Отстой. Все разозлились, потом клумбу убрали. Про пальмы вроде просто подивились, и пока еще никто не жаловался. Видимо, пальмы пока у нас чуть выше, чем лаванда в списке любимых растений.
1: Я, кстати, видел недавно пальмы на ВДНХ. Я не знаю, настоящие или нет, но правда видел. Очень удивился. Необычно.
0: Если в прошлом году не видел, скорее всего, искусственные. Вряд ли они успели вымахать в такое время.
1: В зиму посадили, значит.
0: Ну да, известное зимнее растение. Но, с другой стороны, для чего еще нужна выставка достижений народного хозяйства? Как, кроме как достижения, можно назвать выращенную пальму за зиму? Это серьезное достижение.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео». 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Озон.

0: Порядок 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик – «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lafradio.ru 18+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным. Интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru 18+.
9: И тогда заперет нас видео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. В России возникла нехватка новых автомобилей. Мошенники обманывают путешественников в Телеграм. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России возникли проблемы с поставками новых автомобилей. Больше всего не хватает моделей BMW X1, 2 и 3, Audi Q3 и Evolut. По словам экспертов рынка, системного дефицита нет, но сложности наблюдаются в ситуациях, когда спрос выше запланированных объемов поставок или производства. Мошенники создают в Telegram каналы-двойники известных турагентств и публикуют объявления о скидках до 50% на путевки в Сочи, Турцию или на Алтай. Человека убеждают быстро оплатить заказ на поддельном сайте. После перевода денег переписка удаляется, а злоумышленники перестают выходить на связь. Эксперты рекомендуют бронировать туры только на официальных сайтах операторов или в настоящих офисах компаний, внимательно проверять адрес сайта перед оплатой и не переводить деньги на карты частных лиц, тем более в мессенджерах. Включай Лав Радиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве, по 5.

0: еще и в вечернем эфире по средам. Категория 16+. Недосып ворует нашу молодость. В рамках масштабного исследования иностранные ученые опросили людей и выяснили, что почти все, кто имеет жалобы на нарушение режима сна, чувствуют себя старше своего реального возраста. По сути, это замкнутый круг. Человек не высыпается, наутро встает подавленным и разбитым, отражение в зеркале не радует, хочет нормально уснуть вечером, но поднимается тревога и снова возникает бессонница. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
1: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
2: С чего бы вы хотели начать свой день, проснувшись рано утром, традиционно, как вы делаете это уже много лет? Недосып ворует молодость. И, конечно же, с выражения «отражение в зеркале не радует» именно. Это только что прозвучало, да? Ну, пока еще держимся как-никак. В рамках масштабного исследования ученые опросили людей, выяснили, что все, кто имеет жалобы на нарушение режима сна, чувствуют себя старше своего реального возраста. Поэтому не жалуйтесь, просто живите и терпите, тогда ничего не будет, тогда ничего не случится, будете такими же молодыми.
3: Но это же проблема на самом деле, да, это серьезная штука, когда отражение не радует.
2: Когда отражение не радует, это большая проблема.
3: Хорошо, если радует, когда выспался.
2: Да, единственное, ну, если ты вампир, отражения вообще нет, тогда нет никаких проблем, в конце концов. В общем, два способа решения проблемы. Вы либо не жалуетесь, в таком случае ничего не работает у вас, карточка реверс от Уна. Второе, становитесь вампиром. Там отражения вообще нет, и без разницы, насколько вы устало выглядите, никто вам об этом и не скажет. Работает?
3: Работает.
2: Ну попробуйте, я просто не знаю, где там доступный способ стать вампиром. Допустим, если вы создатель Шрека, я вспомнил, да, что они выпускают и пятую, и шестую серию, те кровососы. А мы не уйдем от вас, ты красавца Лав-Радио, мы здесь, давайте просыпаться дальше. Впереди Пол Ван Дайк и Риа Гарви, let's go.

0: расскажем, а как россияне вообще выбирают себе пару, где, какой есть критерий, по которому россиянки, ну и мужчины в меньшей степени тоже пытаются искать себе партнера.
1: Есть неожиданный критерий. Россияне, как сообщают, отдают предпочтение партнерам, которые смотрят фильмы Тарантино, Рязанова и Гая Ричи.
0: И все в параллели, потому что они многозадачные. Ну, я могу понять ценности Эльдара Рязанова, возможно, Леонид Гайдай, я вижу там тоже где-то. Ну, такие добрые, какие-то романтичные фильмы.
1: Да-да.
0: Но прям первое место, я вижу, которое ассоциируется с хорошим вкусом, занимает Квентин Тарантино.
1: Тарантино.
0: И это, безусловно, хороший вкус.
1: Да.
0: Но вы видели фильмы Тарантино?
1: Содержание.
0: Какие вы ждете эмоции от этих отношений? Мне кажется, вас прокатят на эмоциональных горках, если это прям вот первое место. Достаточно кроваво все получается. И потом, опять же, криминальная комедия. Дальше Гая Ричи в том числе.
1: Ну, то есть для первого свидания не подойдет, да, Тарантино?
0: Ну, если вы идете на первое свидание в казино, наверное, вы там можете что-то почерпнуть.
1: На омерзительную восьмерку.
0: Да, любимую какую-то сцену. Ну, кстати, 80% женщин обращают внимание на фильмы, а мужчины практически не уделяют этому внимания. А, на 10% меньше. Нет, тоже уделяют. Все смотрят на фильмы. Короче, указывайте кино, которое вы смотрите. Правда, ну, не знаю, укажите как хотя бы разочек какие-нибудь «Сумерки». Это вам точно сыграет на руку. Я еще так предполагаю, просто Тарантино, Гая Ричи, зачастую девушки знают гораздо больше фильмов, которые смотрят парни, в отличие от парней. Потому что
1: кстати,
0: для нас...
1: Да.
0: Женские фильмы очень что-то размыто, закрытое. С учетом того, что ты посмотрел 10 минут, скорее всего, еще и уснул после этого.
1: Да-да.
0: И тяжело запоминать в таком формате название фильмов.
1: Совершенно верно. Кстати, еще говорят, что на восприятие партнера влияют любимые жанры. Вот, например, мужчины чаще выбирают девушек, которые смотрят комедии. 45% опрошенных. Еще 30% назвали фантастику и романтические комедии. Ну, в общем, вот так.
0: Ну, хоть где-то романтика.
1: Да.
0: И все, а женщины что-то любят?
1: Женщинам симпатизируют партнеры, которые предпочитают комедии, да тоже комедии, и исторические фильмы. Такое мнение имеют 40% респондентов. Ну, в общем, всем нравятся комедии, примерно равная доля опрошенных при этом.
0: А для кого все документалки снимали, а? Ну, на этом можно сойтись. Это два супер нишевых человека, которые собираются вечером такие, давай нашу любимую про пингвина документалку посмотрим, который к горе ушел.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: и шанс отправиться в грандиозное морское путешествие.
1: С июня по август все лето мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранда». По системе, конечно же, все включено.
0: Победители нашего проекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. А прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон».
1: Ну, на протяжении дня, разумеется, ловите сигнал в эфире. Все подробности и правила акции вы найдете на сайте loveradio.ru, категория 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 32 мая, 33, 34 в Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща. Банк ВТБ-ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО ССКГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 3, 2, 1.
1: Стартрип. Краса Азалов Радио с тобой. Прямо сейчас проведем тебя по всем знакам зодиака и каждому расскажем, что несет нам этот день.
2: Овны.
1: Сегодня ваши сильные стороны — это открытость и честность.
2: Тельцы.
3: Ждите прорыв в любовной сфере.
2: Близнецы.
1: Будьте проще, и люди к вам потянутся.
2: Раки.
3: А не пора ли вам подумать об отпуске? Задумайтесь.
2: Львы.
1: Вы сможете выполнить и даже перевыполнить свой план на день.
2: Девы.
3: День подойдет для покупок. Шопинг оставит приятное послевкусие.
2: Весы.
1: У вас намечается служебный роман.
2: Скорпионы.
3: Энергия будет вас переполнять.
2: Стрельцы.
1: Вас ждут перемены в работе, а личная жизнь порадует стабильностью.
2: Козероги.
3: Вы сегодня не настроены на конструктивный диалог. Сведите общение к минимуму, чтобы не спровоцировать конфликт.
2: Водолеи.
1: Уделите время себе, но вы так давно этого не делали.
2: Рыбы.
3: Беритесь за новые задачи, не думая. У вас все получится.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: груз ему на суточно ру.
1: Красавцы Лав Радио.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, ближе.
1: Это мод. Вот. Намек на нас называется трек.
2: А это красавцы Лав Радио, и мы, естественно, обожаем животных и любим раздавать для них различные подарочки. Ну, хозяева, придется нам столкнуться не только с животными, но и с хозяевами для того, чтобы подарок нашел своего обладателя. И мы сегодня узнаем, как обычно уже последние два дня, новые факты о наших пушистиках. Вот, допустим, самая быстрая скорость собаки, как ты думаешь?
3: Ну-ка, ну-ка.
2: Так. Примерно, прикинь, сколько километров в час?
3: Слушай, ну давай пусть будет 50.
2: 67 километров в час. Огромный грейхаунд. Стартайл. Да, на радость много представителям молодежи сейчас пробежал именно с этой скоростью. Возможно, стал прародителем данного мема. Ну, а мы готовы запустить нашу игру «У меня лапки». Если ты знаешь о хвостатых абсолютно все, помнишь необычные факты и готов доказать, что ты главный знаток кошачьих и собачьих.
3: И собачьих.
2: Да? Угу. Твой час настал. 8-915-300-106-6. Прямо сейчас пиши нам. Я хочу, говори нам. 8-915-300-106-6. Пиши. Мы ждем. Скоро будем играть.
4: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
5: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее. Когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
7: Крым Золото открывает свадебный сезон.
8: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
7: Крым Золото. Всегда отличная цена.
9: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
10: Жареные вкусные семечки Джим.
11: Знаем, любим, мы едим.
12: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: правах рекламы.
1: У меня лапки.
2: Гав-гав, это мы, красавцы Лав-Радио, с тобой продолжаем узнавать все самые интересные факты про животных. Мы уже узнали, что самая быстрая собачья скорость — это 6-7 километров в час. Ну а дальше посмотрим, какой вопрос нам приготовил наш партнер. Игра «У меня лапки» вместе с партнером, кормом для собак и кошек Айо. Мы приготовили самые занимательные вопросы. А на связи у нас Елена. Елена, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, красавцы.
2: Ты честно писала, что знаешь все о кошках и собаках. Откуда?
4: Потому что у меня кошка и собака.
2: Все, и они все рассказывают, и тайн не держат. Я понимаю. А какие у тебя породы?
4: У меня чихуашка и британка.
2: Обожаю, кстати, именно в первой форме название чихуахуа. Они всегда... Ну, они еще там есть третья форма покемона. Вообще нецензурная и неэфирная, ее не используй. Ну, а прямо сейчас мы постараемся узнать. Правила у нас простые. Задаем тебе один вопрос, даем три варианта ответа. Отвечаешь верно, приз от Айо улетает к твоему питомцу и тебе. Готова?
4: Готова.
2: Итак, вопрос. Какая кошка меньше всего мяукает?
3: Вариант А. Бирманская кошка. Вариант Б. Шартрёз. И вариант С. Мурчаливый молчунский.
2: Молчаливый?
4: Ну, скорее всего, мурчаливый какой-то. Я таких даже пород не слышала.
2: Но если ты таких пород не слышала, то, возможно, какого-то... Ну, давай еще раз. Вот послушаем внимательно прям послушаем.
4: Да.
2: Такая бирманская кошка из Бирмы, видимо, откуда-то. Потом есть шартрёз или же шартрез, какая-то такая французская кошка. И есть мурчаливый молчунский.
3: Тот самый.
4: Так, ну давайте попробуем первый вариант.
3: А почему?
4: Не знаю, ну угад.
3: Интуиция подсказывает, да?
2: Может Думаю, быть, да. Мы попробуем еще раз кинуть кубик?
4: Ну, давайте попробуем тогда второй.
2: Думаешь, все-таки... А может, еще раз... Ну, короче, мы тебя сейчас будем крутить и крутить максимально. Ну, давай попробуем еще раз подумать, как в итоге твой финальный ответ. Мы его фиксируем и говорим тебе, верно это или нет. Финальный твой ответ — это...
4: Второй вариант.
2: Второй вариант.
3: Шартрёз, да?
2: Ну,
4: да.
2: А интуиция-то... Рабочая, поздравляем тебя! Все-таки последний. Мы сбивали тебя и наводили, и сбивали параллельно. Но все-таки да, шартрез — это абсолютно верный ответ. Такие прекрасные котики. И название ликера почему-то тоже так же называется. Все они из одного региона. Вместе можно и кота взять, и, собственно, приятный напиток для вечера. Поздравляем тебя. Да, ты выигрываешь приз от Айо. Это умная еда для питомца супер премиум класса. Тут все серьезно, качественные ингредиенты, сбалансированный состав. Корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
3: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше.
2: Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте lavradio.ru.
0: «У меня лапки» в эфире Лав Радио.

0: животную тему, ведь это DJ Smash и Bambi. Только поговорили про кошек и продолжаем дальше общаться вместе с вами, расследовать кошачьи
1: дела,
0: воздействия на нас.
1: Кошачьи дела. Переключаемся на пушистых и выясняем, что кошки, оказывается, не снижают стресс, а только усиливают, выяснили нидерландские ученые.
0: А что, вот это вот мурчание, оно в итоге не спасает человека, да?
1: Да вот, представляешь, я вообще заметил, кстати, что по любой теме, наверное, да, можно найти две абсолютно противоположные точки зрения, которые будут абсолютно подтверждены. Вот,
0: как подтвердили в этот раз?
1: Подтвердили таким образом. Значит, был проведен эксперимент, в котором приняли участие почти 200 человек, у которых есть хотя бы один питомец. Участникам было необходимо установить на телефон специальное приложение и 10 раз в день с 7:30 утра до 22:30
0: Очень подробно, так.
1: Да, в течение 5 дней приходили уведомления с напоминаниями, там, где они описывали свои ощущения от взаимодействия с питомцами.
0: Ну, и то есть, каждый раз стрессовали.
1: И каждый раз, ну, не каждый раз, наверное, но достаточно часто.
0: Ну, потому что непонятно никогда, что с кошкой происходит. Ты стрессуешь, ты смотришь, вот она спит как-то по-другому, и думаешь, так, это сколько я ветеринарки-то оставлю, если с ней что-то не то в итоге случилось. И с другой стороны, даже если с кошкой все хорошо, мы все знаем, что кошка спит на больном. Если на тебя легла кошка и пришла спать, то ты уже начинаешь переживать, а что это? Что это она так раньше никогда не делала? А чего это она решила на меня прилечь?
2: Красавцы. Love Radio. Реклама. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
14: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
0: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. В России изменятся правила оказания платной медпомощи. Ставки по вкладам увеличились. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Правила оказания медпомощи на платной основе изменятся с 1 сентября. Можно будет удаленно заключать договор при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, пациент не будет обязан указывать данные паспорта, если хочет получать услуги анонимно. При этом клиники будут должны четко фиксировать сроки оказания помощи. Ранее можно было прописывать только общие условия и время ожидания. Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли на фоне уменьшения ключевой. Доходность по депозитам на срок до 3 месяцев увеличилась на 0,17%, а по вкладам на полгода и год – на 0,15%. Дату освобождения P. Diddy снова перенесли. Музыкант теперь должен выйти на свободу 23 февраля 2028 года. Таким образом, его пребывание в тюрьме опять сократили. Официальная причина очередного изменения пока не раскрывается. Представители звезды ранее связывали сокращение срока с участием селеба в программе реабилитации. Напомню, американца обвинили в том числе в насилии и незаконной перевозке людей.

0: ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lovradio.ru, категория 18+. Бабуины устроили погром в жилом доме в Намибии. Приматы-воришки съели все, что смогли найти, и не забыли про хозяйскую собаку. Они кидали к лапам животного часть еды. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
1: Красавцы Лаврадио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
2: Знаменитый намибийский погром случился где-то там. Бабуины залезли в жилой дом и натворили страшное. Говорят, что приматы-воришки съели все, что смогли найти, и не забыли про хозяйскую собаку. Ну, в плане не помогли ей, потому что мне показалось после этой фразы, что собака тоже пострадала и стала жертвой бабуинов. Но они просто скинули ей еды, и собака тоже наелась вместе с бабуинами. Так что она пойдет сообщником, если вдруг приедет полиция.
3: Робин Гуды такие, да?
2: От мира бабуинов.
3: От мира бабуинов.
2: Животный мир, он очень тесный. Мы продолжаем. У нас сегодня какая-то животная бесконечная тема. Ну, про хозяйскую собаку не стоит забывать. Да, если вдруг нужно будет давать показания, возможно, собака будет и не сильно против, и будет, наоборот, покрывать бабуинов. А это узнаем через несколько дней, наверное. Как, ну, да, мы, у нас на связи прямой корреспондент.
3: Будем следить.
2: Мы следим с Намибией, да, узнаем, что там будет. Впереди Элма Файом, Sexy and I Know It, красавцы Лаврадио с тобой.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Помни, что ты сексуальный, об этом нужно знать, об этом неустанно напоминает нам группа LMFAO. Уже сколько лет играет, и, знаешь, наступает всегда такой момент в жизни человека, когда период свадеб среди твоих одноклассников, знакомых, друзей, а вот после этого период гендер-пати, и, наконец-то, и меня уже пригласили на вечеринку, где мы узнаем пол будущего ребенка. Друзей скинули список желаемых подарков.
1: Так, слушай, ну у меня есть предположение, но все-таки спрошу, уточню, что хотят вообще молодые родители?
0: В основном предметы первой необходимости. А первая необходимость — это кроватка, стульчик для кормления, это уже сразу, когда вышел из кроватки, и коляску,
1: естественно. Да. Ну, собрать все необходимое для ребенка — тот еще квест, конечно. Причем некоторые вещи нужны действительно на несколько месяцев.
0: И хорошо, что сейчас есть меры поддержки, которые реально помогают экономить семейный бюджет.
1: И сегодня мы проверим, разбираются ли наши слушатели в этих вопросах. Прямо сейчас стартует игра «Семейная тема». Разыгрываем призы и заодно поделимся лайфхаком, который поможет родителям избежать лишних трат.
0: 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу» нам в Макс, и, возможно, именно тебе мы перезвоним буквально через пару минут. Ждем участника нашей игры «Семейная тема». А пока послушаем Элли Фарбин и Рене Миллер «Body Talk».

0: «Семейная тема».
1: Ну что, начинаем? Это игра «Семейная тема» в эфире Love Radio. Слушай, Кирилл, ты когда-нибудь пытался посчитать, сколько стоит базовый набор для младенца?
2: Пока ремонт пытался посчитать, стоимость обоев, шпаклевку и штукатурку, но вот это пока не пытался. Думаю, стоит поднапрячься там.
1: Ну, конечно, да. Да, не поспоришь. Есть одна полезная фишка, которая поможет молодым семьям не тратить огромные деньги на товары, из которых малыш вырастает за полгода-год, что происходит, конечно же, очень-очень быстро. Но для начала сыграем нашу игру. У нас на связи Лена. Лена, доброе утро.
2: Лен, привет. Да. О, вот, все, слышим тебя. Откуда ты нам дозвонилась?
3: Город Москва.
2: Город Москва, совсем по соседству, рядышком. Ну что, как чувствуешь ты семейные траты? Много у тебя семейных трат или нет обычно?
3: Все зависит от времени года.
2: Поняла, какое твое любимое в таком случае время года?
3: Ну, эконом-вариант в основном весна.
2: Весна. Да, и они же ничего не пачкают, никакой одежды не нужно менять.
3: Не, ну пачкают, конечно, нет, вообще да.
1: Если мальчики, то пачкают.
2: Прости, что я испортил твое любимое время года этим вопросом. Но смотри, правила у нас простые. Будет два вопроса сейчас. Пока у каждому будет три варианта ответа. И тебе нужно будет отвечать верно. Если верно отвечаешь, проговариваешь нам нужный вариант, то и получаешь подарок. Готово?
3: Да.
2: Итак, внимание, первый вопрос. Какие предметы для новорожденных можно бесплатно взять в пунктах проката, которые открываются в регионах при поддержке национального проекта «Семья»? Первый вариант – коляску, кроватку и автокресло. Второй вариант – только игрушки и одежду. Третий вариант – домашний кинотеатр и караоке-систему.
3: Ну, первый, конечно.
2: Конечно, первый.
1: А как звучит?
3: Что-что?
1: А как звучит вариант ответа?
3: Коляски всякие вот эти вот дела первоначальные.
2: Кроватку и автокресло. Mm-hmm. Все первоначальное.
3: Вот еще, да.
2: Ну что, мы не можем тебе не сказать поздравляем, потому что это абсолютно верный ответ. Такие пункты работают при поддержке национального проекта «Семья». Родители там могут абсолютно бесплатно взять на прокат детскую кроватку, коляску, ходунки, автокресло и кучу других необходимых предметов для малышей. Поздравляем, сертификат на 2000 рублей на маркетплейсе уже твой, и мы прямо сейчас можем его удвоить. Готовы ли ты сыграть в суперигру?
3: Готово.
2: Все, супер, нам нужна была только готовность. Теперь, внимание, второй вопрос.
1: Второй вопрос, да. Кто может воспользоваться услугами таких пунктов проката? Вариант А. Многодетные и молодые семьи, а также одинокие родители. Вариант Б. Студенческие семьи и семьи с невысоким доходом. И вариант В. Оба варианты верны.
3: Ну, я думаю, что оба варианты, и там денежка нужна.
2: В общем-то, и там денежка нужна. Фраза, которая подходит к такому количеству случаев в нашей жизни. Поздравляем тебя, да, абсолютно верный ответ. Второй. И твой выигрыш удваивается. Ты забираешь наш суперприз, сертификат на 4000 рублей. Поздравляем, Лен.
3: Спасибо огромное, спасибо.
2: Все, с тобой свяжемся, расскажем, как получить. А все верно, такая поддержка у нас создана для молодых, многодетных, студенческих семей, а также для одиноких мам и пап. Идеальный способ сохранить семейный бюджет и не тратить крупные суммы на вещи, которые нужны на недолгое время.
1: А чтобы узнать больше о выплатах и мерах поддержки для семей с детьми, обязательно заглядывайте на сайт национальныепроекты.рф. Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: «Семейная тема» в эфире Love Radio.

0: Вервульф и Феникс все знает. Она абсолютно все. Вы все знаете, все помните.
1: Вы знаете, да?
0: Ну, вы же знаете, что если будете внимательно слышать Лав-Радио этим летом, то не только услышите все главные мировые хиты, но и получите шанс выиграть путешествие мечты.
1: В нашем эфире все лето проходит суперпроект «Билеты в лето». И в этом месяце греческий сезон. Главный приз – это морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено».
0: Дозванивайся в эфир после сигнала ведущего. Это не он. Вот будет сигнал, вы его точно знаете, и после него нужно дозваниваться, занимать свое место в финале. 19 июня, вот совсем скоро, уже в эту пятницу, получается, мы определим победителя, который отправится в прекрасную страну под названием Греция. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lavradio.ru, категория 18+.
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неоферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

12.12, и прямо совсем вот скоро, через несколько минут, ты узнаешь историю одной из легендарнейших песен Эминем и Риана «Love the way you live» в нашей «Love Story» через несколько минут. Ожидай!

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Правда с тобой, и мы продолжим говорить про любовь.
1: Love Story.
0: Наша любимая история, где мы рассказываем вам появление треков, как они рождались, кто стоял за историей их создания. Сегодня это Eminem и Rihanna, Love the Way You Lie. Просто стой и смотри, как я горю. Но это ничего, ведь мне нравится, как ты обманываешь. С этого припева начинается одна из самых пронзительных песен о токсичной любви в истории поп-музыки.
2: Песня стала исповедью Эминема о его бурном и временами жестоком браке с Ким Скотт, женщиной, на которой он женился, развелся, женился снова и снова развелся. Эм говорил, что слышал эту песню только одним голосом, трек могла вытянуть только Риана, только она.
0: Хорошо, что у нас хорошие отношения с Эминемом, ведь мы называем его Эм. Риана согласилась мгновенно, к тому моменту весь мир уже знал ее собственную историю. Избиение бойфрендом Крисом Брауном в феврале 2009 года стало одним из самых громких скандалов десятилетия. Мы оба прошли через это, просто были по разные стороны, объяснила певица. Эминем разложил по полочкам сам цикл домашнего насилия, об этом мало кто умеет говорить честно.
2: Клип снимал Джозеф Кан, главные роли сыграли актер сериала «Остаться в живых» Доминик Монаган и звезда трансформеров Меган Фокс. Они изображали пару, застрявшую в такси. Отношениях. Съемки дались актеру дорого. Он повредил колено, упираясь в пол во время сцены, где наносил Фокс больше 50 ударов и разбил руку, ударив в зеркало.
0: Кровожадно получилось, как-то вжились они слишком сильно. Мы старались не романтизировать насилие, говорил Монаган. Это история отношений, которые должны были закончиться гораздо раньше, чем закончились. Релиз состоялся в августе 2010 года, и трек сразу же оказался на вершине. 7 недель подряд он держался на первой строчке Billboard Hot 100.
2: Песню перепевали все, от The Pretty Reckless до бесчисленных YouTube-каверов. Но оригинал по-прежнему звучит как открытая рана, которая так и не зажила.
0: Этот оригинал совсем скоро и послушаем.
1: Love Story.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: завтра в 7 часов утра вернемся. Макс Фабин у нас тоже здесь. Макс, ты что, не хочешь с нами разговаривать? Макс, иди, пойдем поболтаем сегодня. Доброе утро, Макс.
1: Доброе утро, Макс.
2: Привет, парни. Как же можно с вами не хотеть поговорить?
0: Да вот я не знаю, мы все приглашаем, а ты все не хочешь.
1: Вот мы и спрашиваем.
0: Говорят, что на улице все покрываются испариной сегодня в Москве. Это правда?
2: Вообще неправда. Погода идеальная, максимально комфортная.
1: Испанией?
2: Испании?
0: Испариной.
2: А, испариной.
0: Да, но я предполагаю, что в машине тяжело покрыться испариной, да?
2: Я же прошел эти 20 метров. Мне было комфортно максимально.
0: И мы благодарны тебе за твой героический поступок, за выход из этого автомобиля.
2: Знаешь, я вот так вот вышел из машины, палец намочил, так. По ветру его поставил, как раньше.
1: Куда дует?
2: Да, и понял, что дует по ходу движения.
0: Ну все, значит, мы дуем тоже по ходу. Давай.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин. Реклама.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
15: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
16: Быть одним единственным, конечно, здорово,
17: но в морской бой играть вдвоем.
18: В прятки интереснее втроем.
19: А для футбола нужно хотя бы четверо.
20: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Россиянам дали советы по выбору застройщика. Лерчик могут назначить повторную судебную экспертизу. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Слишком низкая цена квартиры в новостройке или скидка 15% на раннем этапе строительства может указывать на финансовые проблемы у застройщика. Кроме того, по словам экспертов рынка, недобросовестные компании часто скрывают информацию о своих проектах, владельцах, акционерах и отказываются рассказывать о ходе работ. Еще один риск – это сложная структура проекта. Например, земля оформлена на одно лицо, строительство ведет другое, а продажи идут через третье. Юристы также советуют отказаться от сделки, если представитель компании не готов предоставить разрешение на строительство, документы на землю и аккредитацию у банка. Прокуратура направила в суд заявление о назначении Валерии Чекалиной повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Также ведомство просит проверить отца младшего ребенка-блогера Луиса Сквичарини. В материалах отмечается, что Лерчик в день прохождения очередного сеанса химиотерапии занималась в фитнес-клубе. Такие упражнения после операции невозможны физически. Напомню, у знаменитости рак желудка четвертой стадии. Том Холланд рассказал о свадьбе с Зендайей. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Объятия с кошками во время стресса могут не снижать негативные эмоции, а в некоторых случаях даже усиливать их, выяснили иностранные ученые. По словам экспертов, это может быть связано с особенностями поведения животных, которые чаще бывают более пассивны по сравнению с собаками и не всегда соответствуют ожиданиям человека в стрессовой ситуации. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: То-то я думаю, что когда я обнимаю своего кота, меня начинает все раздражать. А это от того, что ты не чувствуешь, ну, какую-то отдачу, вот как от собаки. Ну да ладно, отдачу от музыки точно почувствуем. Шакира, Вайклюжан на старте часа. No fighting.

0: дождаться. Боб Сингер и Кайз, I Can't Wait, здесь в эфире Love Radio. Девушка поет молодому человеку, что давай уже поцелуй меня, я не могу, вот все, вот прям вот готова я, чтобы ты сделал свой первый шаг, мужчина. 11.21 в столице, движемся дальше и делаем шаги навстречу любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: На самом деле эти шаги не такие уж и страшные. Главное просто решиться, набраться мужества. И вот все, сказать, ты мне нравишься. Ну или просто поцеловать без разговоров. Тогда уже, наверное, разные могут быть сценарии развития этих событий. Но у нас с тобой в эфире Love Radio все развивается постепенно и очень даже позитивно. Сегодня с тобой много будет игрушек, активностей. Я подарю 2 билета на Holiday Boy. Будет наш суперпроект Turbo Лето. А также билеты в лето, естественно. Уже совсем скоро красавцы будут в большом финале разыгрывать поездку в Грецию, но всего нужно дождаться. До конца часа мы с тобой ждем на «Малиновой луне» суперхит от моей Мишель. Чуть раньше Влад Кэра «Среди счастливых людей». И совсем скоро «Give Me Something» — это One Republic. Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
2: Love Radio.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: новая песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Благодаря звонкому и его голосам мы тоже теперь верим в чудеса. Они случаются вместе с нами благодаря творчеству артистов. Ну и финал часа тоже скоро случится.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 9 минут мы с тобой проведем вместе с группой «Моя Мишель» свежая работа на «Малиновой луне». Ну а дальше переметнемся к треку «Glide от Nahid и Portugal The Man» и отправимся в новый музыкальный отрезок.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
5: 0+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных

Москве полдень. Всем привет. Ну вот он, экватор этой среды. Получается, экватор рабочей недели. Да и, в принципе, неделя астрономической тоже. Впереди много хорошей музыки, отличного настроения. Милки, Just the Way You Are, Madonna, Sabrina Carpenter. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Свежая работа Nobody's There здесь на волнах Love Radio 12.20 по столичному. Ну, а мы с тобой движемся вперед. И краш, о котором пойдет речь дальше, ты точно знаешь, а еще слышишь в нашем эфире. Ну, а его клипы собирают миллионы просмотров, не говоря уже о концертах, куда ходят десятки тысяч зрителей. Я сейчас говорю про Holiday Boy. И у тебя есть крутой шанс выиграть два билета на его большой сольный концерт в Москве 5 июля. Если хочешь оказаться в ВТБ-арене, пиши нам в мессенджеры по номеру 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется первым, я тебе обязательно перезвоню и обеспечу твое присутствие на шоу. Поздравлю в прямом эфире. Это возрастное ограничение 18+. Так что жду. Пиши 8-915-300-106-6.
1: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Гипнотизирующая работа Let Me Be здесь у эфире Love Radio. Это The Second Voice. Ну а мы с тобой продолжаем говорить об артисте, чьи выступления, чьи вокалы и треки гипнотизируют ничуть не меньше. Про Холидей Боя я попросил тебя написать наши мессенджеры, что ты хочешь на концерт этого краша 5 июля в Москву на ВТБ-арену. И первая дозвонилась, точнее записалась до нас Лиза. Лиза, привет.
1: Всем привет.
0: Как дела? Дня. Как твое настроение?
1: Да все супер, отлично. Я очень счастлива, что это получилось, потому что я давно мечтала попасть на какой-нибудь концерт, и вот это свершилось.
0: А на каком концерте ты была вот последний раз?
1: Ой, это был один раз, это было достаточно давно, была на концерте Сергея Лазарева.
0: Лазарев.
1: Это был единственный концерт.
0: Мне кажется, Holiday Boy зажжет не меньше, чем Сергей.
1: Я думаю, да, может быть, оторваться там прям конкретно.
0: Это случится уже 5 июля. Ну и поскольку ты здесь в эфире Love Radio прямо сейчас со мной, я поздравляю тебя и вручаю два билета на большой концерт Holiday Boy в Москве. Спасибо. Шоу пройдет, как я уже сказал, 5 июля на стадионе ВТБ-арена. Классных тебе впечатлений желаю и невероятных эмоций. Ну что, ты рада?
1: Спасибо большое, конечно, счастливо, безумно.
0: Все случится уже там меньше, чем через месяц. Я желаю тебе крутых эмоций еще раз, и спасибо, что ты с нами. Ну а прямо сейчас мы послушаем Holiday Boy, House Serenade.

0: Выпустили съедобную кошачью шерсть. Необычный снэк представляет собой сахарную вату, все-таки с необычной текстурой, имитирующей клоки меха трехцветной кошки.
1: Кошачья шерсть, она же имеет свойство как бы распространяться куда-то от кошки, да, попадать в дыхательные пути. Значит, сообразили, решили выпускать кошек со съедобной кошачьей шерстью, чтобы обезопасить жизнь.
0: Точно, точно. Я просто думал, что ее где-то на аппарате для сладкой ваты сделали, а ты предполагаешь, что они как на поле чудес есть где-то большая пушистая сладкая кошка, которая несет эту шерсть.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Все, дай мне больше. Хочу еще ненасытная Бритни Спирс здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но если даже Бритни просит дать ей больше хорошей музыки, наверное, то, конечно же, не смеем отвергать ее и отказывать ей. Эбен Халлоу до конца этого часа будет также Кэтса Габриэла. Ну а в новом тебя ждут шикарные саундтреки любви, так что будь с нами.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены.
4: Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте Love Radio. 18+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Копибара».
11: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик – «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной. Имеется противопоказание. Необходимо знать.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в три ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

Москве час дня. Вдохновение существует, я это точно знаю, но оно должно найти тебя работающим. Так что не отвлекаемся, слушаем хорошую музыку. Гвен Стефани Эйкон и Свидиски. Прямо сейчас дальше трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл.

go. Это Лавалана Робсон здесь в эфире Love Radio со своей гипнотизирующей работой. Ну а мы неумолимо продвигаемся вперед навстречу нашим активностям. И уже через несколько минут здесь стартует игра Турболето. Правила максимально простые. Я включаю тебе летний штормовой хит, а твоя задача угадать его и забрать свой гарантированный приз. Так что пиши в наш мессенджер Max 915-300-106.6 или же в телегу по тому же номеру, и, возможно, именно тебе я перезвоню. Наши мессенджеры 915-300-106.6 ждут тебя.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ariana Grande с красивой неспешной работой Head That I Made You Love Me здесь в эфире Love Radio. У нас же за окном лето, сезон отпусков, ну а это значит время собирать чемоданы, прыгать в тачки, в поезда, да или куда угодно, в самолеты и мчать навстречу нашим приключениям. Погнали вместе!
1: На правах рекламы. Турболето!
0: Ну и, конечно, чтобы в пути тебя колыхало только от любви и любимых треков, мчать нужно с комфортом. Именно поэтому совместно с брендом Dramina мы запустили в эфире игру «Турболето» для тех, кто просто обожает путешествия и ценит абсолютный комфорт в пути. Ну и, конечно же, я дозвонился нашей первой написавшей слушательнице. Ее зовут Алиса. Алис, привет!
2: Всем привет.
0: Привет. Как твое настроение? Чем ты занята сегодня?
2: На работе, да.
0: На работе. А отпуск ты планируешь?
2: Да, да, конечно.
0: А куда собираешься отправиться?
2: Куда-нибудь на Урал.
0: На Урал. Хорошо. Пусть это будет виртуальный Урал. И занимай прямо сейчас место в нашем также виртуальном лав-самолете. И я тебе включу специальный 15-секундный микс. Там будут у нас различные звуки и горячий такой зарубежный хит, всем известный. Трек может немного плавать по громкости, ну вот будто нас с тобой штормит на поворотах или в турбулентность мы попали. Твоя задача стабилизировать, так сказать, эту поездку. И для этого нужно угадать исполнителя, а затем активировать секретный пароль. И как только вот ты назовешь звезду, мы ее отгадаем, я произнесу слово «Dramina», а ты в ответ должна четко сказать кодовую фразу «Пусть дорога станет приятной». Все понятно?
2: Да.
0: Давай, слушаем с тобой наш аудиомикс.

0: Мы с тобой, по-моему, на поезде на Урал отправились, а не на самолете. Да. Ты узнала, что там звучит у нас на фоне?
1: Так, это я. Поет это у нас.
0: Из трех слов ее имя состоит.
1: Все.
0: Кто?
1: Так, мне кажется, певица.
0: Давай я тебе дам три подсказочки, а ты уже выберешь из них верную. Это Билли Айлиш, Лана Дель Рей или Дуа Липа?
1: Не Билли Айлиш, точно нет. Так,
0: не Билли Айлиш.
1: И
0: Лана Дель Рей.
1: Лана
0: Дель Рей. Давай послушаем, так ли это. Конечно, это Лана Дель Рей. Теперь нам осталось с тобой стабилизировать поездку. Драмина.
1: Пусть дорога станет приятнее.
0: Ура, ура, ура. Я тебе еще раз поздравляю. Крутой летний приз от Love Radio и Драмина отправляется прямиком к тебе. У тебя все получилось. Ну а для всех, кто прямо сейчас планирует свои идеальные выходные или отпуск, ловите главный лайфхак этого лета. Идеальное путешествие – это эстетичные виды за окном, любимые плейлисты и полный комфорт в пути. Чтобы дорогу не испортило укачивание, в любой дорожный набор стоит сразу добавить Драмину. Она помогает вестибулярному аппарату адаптироваться к движению в абсолютно любом виде транспорта. Все, что нужно, это принять одну таблетку за 30 минут до поездки, и Драмина будет действовать до 6 часов. Это отличный вариант для путешествий всей семьей, взрослым и детям с 3 лет. Это был розыгрыш турболета. Он проводится с 15 по 20 июня 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности на сайте loveradio.ru. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Ну а с нашим плейлистом мы ознакомимся немедленно. Сергей Лазарев, это все она.
2: Турболето в эфире Love Radio.

0: За 3 летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
2: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: И мистика, и магия, и чудеса. Все есть в этом треке Mystical Magical от Бенсона Буна в 13.51 по московскому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: 100% в новом часе магии и мистики будет еще больше, музыкальные в том числе. Ну а до конца текущего Коста Лакоста, Черри Леди, а также Биби Рекса, Фейтлесс, New Religion.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но
3: в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

2 часа дня в Москве. Продолжаем с тобой наши поиски лучших саундтреков и звуков, а также треков этой среды. Впереди Леони, Калум Скотт, Стей, Фаррелл Уильямс, Хэппи. Ну и я, Макс Фабиан, в этих поисках вместе с тобой. Погнали!

0: стопроцентное лето здесь в эфире Love Radio, благодаря артистам, которые уже прозвучали за эти 20 минут, а также Элку и Кальду и их работе Dive Into Me.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы же ныряем с тобой дальше в наши дела, ну и, конечно, в хорошее настроение. В плейлист до конца текущего часа послушаем Creepin', это 21 Savage, The Weeknd. Чуть раньше здесь Зиверт Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: И совсем скоро Хюгель Солто, Джим Майка. Радио, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Рубрика «Наблюдение с All Inclusive». Есть такое традиционное мнение, что женщинам больше нравятся салаты, мужчине больше нравится мясо. Я подумал, что все это заложено когда-то было исторически, еще давным-давно, ведь мужчина в древнее время должен был ходить куда? На охоту и так, принести так. С собой мясо. А если мужчина с охоты принес с собой салат, то значит мужчина в крайней степени неудачник оказался.
1: Или вегетарианец. Вот видишь, мужчины как-то себя отвоевали со временем. Право быть вегетарианцами, а женщины сейчас отвоевывают себе право быть охотницами.
0: Мясоедками.
1: Мясоедками.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: танцуем по Dua Lipa здесь в эфире Love Radio, ее иллюзии, и отправляемся завершать час постепенно и музыкально.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10-11 минут вместе с нами суперзвезды Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage с треком Creepin. Будет мод «Случайности не случайны», и я с ним согласен. Ну а также Робин Шульц и Bandits Flames на обновленный час принесет себе новые саундтреки любви, так что он будет с нами.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.

3 часа дня в Москве. Движемся вперед, уже 15.00 в Москве. К твоим личным победам мы подберемся под лучшую музыку. Алекс Вулверен, Fear Dream. Прямо сейчас дальше Алифар Бендрен Миллер, Body Talk, а также Холли.

Tune, Set Me Free, освободи меня, поют ребята, ну а я говорю наоборот, нагрузи нашу телефонную линию своими звонками по номеру 84-95-95-6-106-6, для того, чтобы поучаствовать вот практически, ну, в финальных эпизодах проекта «Билеты в лето», но только греческих сезонов. У нас осталось несколько кают свободных, и кто-то из вас, возможно, через несколько минут заберет свою, так что звони 84-95-95-6-106-6.

0: Don't Wanna Go Home. Здесь в эфире Love Radio. Это Медуза, Генри Камомайл. И также здесь проект
1: «Билеты в лето». Греческий сезон.
0: Ну что, друзья, я вам хочу сказать, что очень жарко. Ну, по крайней мере, на нашей телефонной линии. Звонят, срываются, потом опять звонят. И вот мне приходится перезванивать тем людям, которые законно попали в наш эфир. Эту девушку зовут Наталья. Она из Липецка. Наташ, привет.
2: Привет.
0: Наконец-таки мы с тобой в эфире. Наконец-то. Насколько сложно было попасть, прорваться?
2: Очень сложно. Я с первого дня вам пытаюсь дозвониться. И вот только сегодня получилось.
0: Получилось, и то не с первого раза.
2: Да.
0: Рассказывай, какие планы на лето?
2: Хотелось бы отдохнуть, но отпуск у меня только в сентябре.
0: В сентябре у тебя отпуск. Так, ну а каким, значит, видом отдыха ты будешь заниматься? Может быть, хайкинг или, не знаю, там что-то еще?
2: Нет, хотелось бы куда-нибудь съездить ближе к морю.
0: Ближе к морю. И поплавать вот, на корабле.
2: Да. И поплавать.
0: Красивым.
2: А на корабле, конечно,
0: на
2: да.
0: Отлично. Давай прямо сейчас постараемся тебя в этот корабль поселить. У нас буквально предпоследний день, когда мы забираем финалистов. Кстати говоря, финал пройдет 19 числа в утреннем шоу «Красавцы» и «Лав Радио». Тебе нужно что? Попасть в свободную каюту, где еще никто не живет. Палуба с тебя, одна, вторая или третья, и 10 кают на выбор.
2: Первая палуба и вторая каюта.
0: Первая палуба, вторая каюта. Так, насколько ты удачливая, мы с тобой уже частично определили, когда я тебе перезвонил, ты сорвалась у меня. Ну и прямо сейчас мы это подтвердить должны. Ну или не подтвердить.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура, ура, ура.
0: Ну как же можно это не подтвердить? Я тебя поздравляю. Твои эмоции.
2: Да, спасибо большое. Очень рада. Всем желаю удачи и дозваниваться.
0: Главное, удачи тебе 19 числа. Красавцы Love Radio рандомайзером выберут человека, которому позвонят. И тот должен будет сказать им кодовую фразу, которую они придумают, ну, может быть, там за 5-6 минут до этого. Обязательно слушай нас, и удача будет на твоей стороне, окей?
2: Хорошо.
0: Ты в большом финале, ну а прямо сейчас Коста Лакоста, а ты говоришь дальше, Ларин. Is it love?
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: 32 мая, 33, 34. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
3: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте Наш дом.рф. Застройщик ООО СССКГ. Неофертно. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Y'all call it a moment. I call it life.

0: птица здесь в эфире Love Radio от DJ Smash, зажигательный бенгер родом из середины нулевых. Ну а мы с тобой отправляемся завершать текущий час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сделаем это очень и очень красиво и музыкально вместе с Эйвой Макс и ее работой Kings and Queens. Также будет Анолтер, Цок Цую и Fit 54 Ultra. Ну и в финале часа Come Alone — это легендарочка от TTO.
2: Реклама. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в три ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+. Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
3: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 16:00 в Москве.
1: Love News.
2: Регионам разрешили ограничивать продажу вейпов. Компании стали иначе оценивать работу сотрудников из-за ИИ. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Совет Федерации одобрил законопроект о лицензировании деятельности по торговле табачной продукцией. Он надеется регионы правом вводить ограничения на розничную продажу вейпов. Документ вступит в силу с 1 марта следующего года. Он коснется оптовых закупок, хранения и поставки такой продукции из сырья, а также розничной продажи и развозной торговли. Распространение искусственного интеллекта изменило критерии оценки кадров. Вместо объема переработок и затраченного времени работодатели все чаще оценивают измеримую пользу для бизнеса, рассказала Лента.ру. Если автоматизация воспринимается только как способ заставить людей делать больше за то же время, это приводит к тревожности, демотивации и выгоранию. Вместо этого спикеры рекомендуют компаниям начать пересматривать культуру оценки труда. В эфире Love Radio стартовал грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту в нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте, категория 18+. Астрологи назвали 5 знаков зодиака, которые берут на себя слишком много и потом молча ломаются. Это раки, девы, козероги, водолеи и овны. Эти представители берут за себя грандиозные задачи, будучи уверенными в правильности своего пути. Но важно помнить, что забота о себе – это не эгоизм, а жизненная необходимость для сохранения внутренней силы и благополучия. Еще больше новостей, а также другой актуальной информации ты найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова. Хорошего тебе дня.
0: Ведь и правда не нужно брать на себя слишком много, просто займись своим любимым делом, включи музыку, тем более, что прямо сейчас Бритни Спирс, You Drive Me Crazy, дальше Келлин Харрис, Джизи Сатисфай, и я, Макс Фабиан, проведу с тобой еще 60.

если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Липа, Falling Forever. Здесь в эфире Love Radio. Как всегда круто, как всегда хитово звучит дуо. Ну, а мы с тобой отправляемся дальше в поисках саундтреков твоей любви. 16:20 в Москве.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа обязательно найдем саундтреки и любовь. Может быть, кто-то встретит под музыку. Мод намек на нас будет. Чуть раньше Tame Impala, Genie, Dracula. И через пару минут шикарный афрохаус, The Second Voice, Let Me Be. Слушай Love Radio и лови настоящий саундтреки любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Антон Веща и «Не стесняйся». Здесь в эфире Love Radio, Тиесто, Кэрол Джи. Ну а ты «Не стесняйся» отправиться с нами в финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Любим музыку, и она ответит тебе взаимностью. Пока слушаем до конца часа Мота. Намек на нас будет. Будет Анабель Ингланд, Get Busy. И за финалем час треком Vertigo от Avalon Roxton. Я же Макс Фабиан. На этом тоже финалю свой эфир. Услышимся и увидимся с тобой завтра, сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Все, крутого тебе дня. Обнимайтесь.
2: Реклама.
3: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной. Имеются противопоказания. Необходимо знакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.

0: Старице 17 часов. Love
1: News. Власти предложили выдавать деньги на книги. Россияне стали в 6 раз больше болеть. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили выдавать школьникам ваучер на сумму 3000 рублей, чтобы они могли покупать себе бумажные книги. Учащиеся предпочитают читать электронные варианты литературы. Это ведет к зрительному ухудшению усвоения прочитанного и к меньшему развитию когнитивных и иных навыков, считают парламентарии. А принятая мера будет способствовать популяризации бумажных вариантов книг. УРВИ, как и в предыдущие годы, заняли первое место по экономической значимости среди всех острых инфекционных заболеваний. В прошлом году врачи с симптомами посетили почти 22% населения. Это около 32 миллионов человек. Показатели заболеваемости гриппом в прошлом году увеличились более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, примерно до 376 случаев на 100 тысяч населения. В МВД рассказали, что помогает мошенникам вовлекать молодое поколение в преступления, подростки которых дистанционным. Аферистам удается обмануть, патриотичны, готовы помогать государству и правоохранительным органам, ими движет так называемый синдром пионера. В этом случае важно понимание родителей, близких родственников или любых авторитетных людей, воспитателя, учителя и тренера. Нужно научить ребенка не брать трубки с незнакомых номеров и не принимать важных решений без взрослых. Луна, Венера и Юпитер сблизятся на закатном небе столицы. Сегодня вечером москвичи смогут увидеть сближение 3 ярких планет. Они появятся в западной части небосвода вскоре после захода Солнца. В этом году это не единственное заметное астрономическое событие. В ночь с 12 на 13 августа жители России увидят пик метеорного потока Персеиды и парад из 6 планет. Условия для наблюдения будут особенно благоприятными. Период придется на новолуние. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова.
0: И снова всем здравствуйте, говорю я, Александр Ушаков, который на ближайшие 6 часов занял место за пультом в студии Love Radio. А на старте этого же часа нас ждет первая строчка чарта Big Love 20. Диджей Сикатэ, румынская певица Минелли и совместный трек Yesterday прямо сейчас.

0: Нас и его I Just Might в эфире Love Radio только что, где далее мы с тобой поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу, в твоих динамиках победительница Евровидения этого года из Болгарии, певица Дара Бангаранга. Чуть ранее себе напомнит Леони Каллум Скотт, трек «Stay». Сразу после рекламы Егор Крид и Артик и Асти «Карма». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жареные вкусные семечки Джим.
4: Знаем, любим и едим.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: 32 мая, 33-е, 34-е. В Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте Жигулина роща.
3: Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш.рф. Застройщик ООО СЗСКГ. Неофертно.
4: Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: DJ Pnau и его ностальгия. Только что в эфире Love Radio, где далее финал часа, и о нем я расскажу тебе прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится очаровательная Дара с работой Бангаранга. Ну а точку в этом часе поставят By India, Хчо и Мод Шадем. Совсем скоро.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
4: ООО «Капибара». Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: И тогда запер.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
14: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой, источник железа. Со спирулиной и куркумой, источник пищевых волокон. Высокобелковый. Источник белка, а макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.

0: пятница, 18 часов. Love
1: News. 1 сентября изменится правило оказания платных медуслуг. Власти раскрыли результаты ЕГЭ и данные проверки экзамена. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Правила оказания медпомощи на платной основе поменяются с 1 сентября в России. Среди нововведений в порядке оказания услуг дистанционное заключение договора. Это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Организаторы экзаменов увидели у школьников проблемы с задачами по математике. Проверка сообщений о неоднозначных или неравных по сложности тестах в ЕГЭ не подтвердила эту информацию. Средний балл по русскому языку в этом году увеличился до 63. В прошлом году он составлял 60. 100 баллов получили 108 тысяч человек. Это примерно 16% от всех участников экзамена. В прошлом году их было меньше 13%. Россиян призвали не оставлять почтовый ящик заполненным. Оказалось, по этой причине вас могут ограбить. Как пояснили в МВД, это один из визуальных сигналов, указывающих на длительное отсутствие жильцов, что может стать поводом для злоумышленников. Кроме того, если ящик пустой, это предотвращает кражу самих писем и документов. А, например, уезжая на дачу или в отпуск, специалисты посоветовали оставить ключ от ящика родственнику или соседу. В афише «Дейли» рассказали, ради чего россияне посещают летние фестивали. Большинство ходят ради хорошей музыки, при этом почти каждый второй особенно ценит вкусную еду. Треть посетителей идут за неповторимой атмосферой. Посетители ценят комфорт, удобную навигацию, наличие зон отдыха, места в тени и грамотно выстроенную инфраструктуру. Немаловажные факторы – это доступность транспорта, интерактивы, мастер-классы и наличие фотозон. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: И продолжаем наслаждаться любимой музыкой на волнах Лаврадио. Совсем скоро в твоих динамиках Биби Рекс и Faithless New Religion, Филат Фикерас, Движ, Доминик Файк, Бэйби Доун. У нас старте часа Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Меня по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

0: Out of the Ghost Town, говорит Адам Ламберт, намекая в эфире Love Radio, что если ты в своем сердце не поселишь любовь, там появятся призраки из прошлого. Говорил об этом 100 раз, еще раз вам напомню, потому что главное — это любовь. Ну а мы тем временем движемся далее.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Да, друзья, для всех, кто забыл, я напоминаю, этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Астория Гранде по системе «Все включено». Победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас можно, конечно же, занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности есть акции этой самой. Ты можешь найти на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а прямо сейчас давайте повторим наш вчерашний эксперимент. Напишите свой номер в наш канал «Макс». 8-915-300-106-6. Просто телефон и все. Больше ничего не надо писать. Я прекрасно знаю, что вы все хотите принять участие. Я бы вас вообще всех взял и в финал перенес. Но, к сожалению, так нельзя. Выберу кого-то одного, с кем давно не играли. Или вообще никогда не играли. И мы обязательно встретимся в эфире буквально через пару минут. Поэтому давайте еще раз номер нашего канала «Макс». 8-915-300-106-6. Скидывайте свои номера телефонов. Кому-нибудь из вас обязательно наберу.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Моррона и его Fever Dream в эфире Лапрадо. Только что, где далее, давайте же скорее играть.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Итак, сегодня первой на глаза мне попалась барышня, которая любит нам звонить, но что давно ее не было слышно, видно, а тут она решила вспомнить о том, что когда-то она занимала первые места во всех розыгрышах и побеждала. Даша, привет тебе!
2: Привет, привет, привет всем.
0: Так, ну что, ты у нас как представитель культурной столицы. Расскажи мне, пожалуйста, когда ты была в отпуске в последний раз и где?
2: Весной была в Египте.
0: Весной в Египте была. На этот раз думаешь, а чего бы мне в Грецию-то не отправиться, правильно?
2: Да. Думаю, никогда не была там, хочу очистить.
0: Ага, ну давай так, вот если ты приедешь в Грецию, куда отправишься первым делом? По музеям любишь ты ходить или вот на пляжике полежать на шезлонге?
2: На пляжик.
0: Ну, понятно. Ну, какие музеи? Да что я пристал к тебе? А ведь ты, между прочим, проживаешь в культурной столице. Я же не просто так сделал на этом акцент. Точно. Я думал, ты скажешь, нет, музеи наше все. С удовольствием буду изучать историю Греции. Ну, ладно, ладно, что ж, хорошо.
2: Тоже.
0: Лишь бы Ушаков от меня отстал, да, Даша? Я понял тебя. Ну что, давай вспомним правила. У нас с тобой есть воображаемый лайнер, на котором 3 палубы и 10 кают на каждый, то есть всего 30. Тебе сейчас нужно назвать мне палубу и каюту таким образом, чтобы они были пусты. Тогда я смогу тебя заселить, и 19 числа, это уже эта пятница, ты можешь попасть в, собственно, на сам лайнер, уже настоящий, если парни в утреннем шоу «Красавцы Лавради» тебя выберут. Итак, погнали. Какая палуба из 3, Даша?
2: Давай первая.
0: Первая, говоришь ты. Прекрасно. Замечательный выбор. Здесь пока, по-моему... нормально. Место здесь. Какое место ты выбираешь? Какая каюта?
2: Давай 7-ю, 17-я. Пускай так будет.
0: 17-я. Вот такой выбор у тебя. Значит, смотри. Палуба номер 1, каюта номер 7. Правильно тебя понимаю?
2: Да.
0: Ну, давай посмотрим, попадаешь ли ты у нас в финал.
3: Увы, это место уже занято.
0: Даша, ну вот так вот. Не надо, видишь, опираться на эти даты. Даты всегда подводят, Дашуль. Ну вот как так? Было столько свободных мест. Нет, ты решила пойти по дате. Ну вот
2: давай,
0: видишь...
2: Давай
0: переиграем. И слушатели такие, а почему бы, собственно, нет? Давайте, да, Даше дадим шанс. Давай я просто назову каюту, в которой нужно тебе назвать, и все. И возьму тебе финал. Дашуль, ну, к сожалению, правила нам этого запрещают, но, смотри, что это значит? Что ты обязательно можешь попробовать в другой раз и ворваться в финал. Даже если в Грецию не получится, у нас ведь еще Италия и Турция впереди в июле и августе. Так что давай, пиши обязательно, не пропадай больше так, потому что хочется увидеть тебя хотя бы в одном из этих финалов. Договорились?
2: Хорошо.
0: Все, спасибо тебе большое. Привет огромной солнечной культурной столице, и тебе тоже хорошего вечера. А мы движемся далее. Моя Мишель на малиновой луне прямо сейчас, и я совсем скоро к вам вернусь.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: самая быстрая скорость собаки, как ты думаешь?
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Так. Примерно, прикинь, сколько километров в час?
1: Слушай, ну давай пусть будет 50.
0: 67 километров в час. Огромный грейхаунд. Стартайл. Да, на радость много представителям молодежи сейчас пробежал именно с этой скоростью и, возможно, стал прародителем данного мема.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Eilish и Birds of Feather в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы о себе напомнит Алекс Гаудино и Crystal Waters Destination Calabria, очень популярная динамичная работа, ну а после Gayazos Brothers Fiesta.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоиванская. УКН 105-774-68-40-95.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами, чем кормить, почему кот носится по квартире в 3 ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня, отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
8: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. Россию выведут из оборота карты Visa и MasterCard. Над столицей и регионами запретят полеты малой авиации. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Национальная система платежных карт предложила участникам рынка постепенно вывести из оборота в России карты Visa и MasterCard. Организация решила не ограничивать срок действия такого пластика, а сделать так, чтобы банкам стало невыгодно их обслуживать. Для этого планируется снизить ставку межбанковского вознаграждения по операциям с начала следующего года до 1%, а с начала 2028 до 0%. Росавиация с 20 июня запретит полеты малой авиации в столичной воздушной зоне и соседних регионах. Об этом сообщили в пресс-службе. Ограничения распространятся на Москву, большую часть Подмосковья и отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Меры объясняют необходимостью обеспечить безопасность полетов. Россиянин выиграл в лотерею более 6 миллионов рублей и не забрал приз. Уточняется, что победитель принимал участие в розыгрыше онлайн каждые несколько минут. Отметив все числа во втором поле билета, счастливчик увеличил сумму своего выигрыша до 6,5 миллионов рублей. Однако он все еще не обратился за своими деньгами. Напомню, ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов благодаря своему любимому цвету. Любители книг рассказали про список литературы на лето. Чаще всего читают Сергея Довлатова произведения «Иностранка», Федора Достоевского «Письма к жене. Невидимая страна гения». Также в жаркую погоду актуален «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте или в телеграм-канале «Лаврадио», _official. Это были новости. «Лаврадио», Алина Михайлова.
0: Спасибо всем причастным к новостям. На сегодня это все. Возвращаемся к любимой музыке на волнах Лаврадио. Совсем скоро Маршмелло, Потока де Мэн, Хюгёль и Мадонна. Но на старте часа BTS с треком Swim. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Пас стреляет только что в эфире Love Radio. Вот Нилетто, конечно же, это трек любимка, вы его все прекрасно знаете. А вот чего вы не знаете, какие треки ждут нас в течение ближайших 40 минут. Но ничего, это мы исправим. Я вам расскажу об этом прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу этого часа в твоих динамиках появится диджей Эбен и его трек «Hello». Чуть ранее себе напомню DJ Smash Bambi. Ну а сразу после рекламы Юлия Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И... в компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
3: Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
5: 32 мая, 33, 34 в Жигулиной роще весеннее обострение продолжается. Хотите комфортно жить в современном микрорайоне Жигулина роща? Воспользуйтесь скидкой до 1,5 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Предложение ограничено, действует до 30 июня при 100% оплате, либо при покупке в ипотеку. Обращайтесь прямо сейчас. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Банк ВТБ ПАО. Проектная декларация на сайте наш дом.рф. Застройщик ООО ССГ. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе ипотечного кредитования на сайте vtb.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: летних месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов.
2: 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
3: А если внимательно слушать Love Radio, можно посетить сразу 3 страны.
2: Love Radio представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.
3: 19 июня, 17 июля и 14 августа мы проведем 3 суперфинала, победители которых отправятся в Грецию, Италию и Турцию.
2: 3 летних месяца, 3 волшебных страны.
3: 3 потрясающих путешествия ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: DJ Kung, Theophilus London и трек Galaxy в эфире Love Radio, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И сразу после рекламы о себе напомни DJ Эбен, его трек Halo мы услышим, ну а точку в этом часе поставит Дима Билан, держи.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Копишь на отпуск, выбираешь отель, а в дороге думаешь только о том, как бы не укачало. Знакомо? С 15 по 20 июня мы объявляем бой укачиванию. Встречай игру «Турболето». Угадай штормовой трек, прокричи кодовую фразу и забирай летний приз. А для реальных километров и крутых виражей есть проверенный попутчик «Драмина». Она помогает предотвратить укачивание в машине, самолете и поезде. Просто примите за 30 минут до поездки. Можно всей семье, взрослым и детям с 3 лет. «Драмина». Пусть дорога станет приятной.
10: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Подробности акции на сайте lovradio.ru 18+.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: И тогда заберет нас в МВидео скидколет.
14: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
15: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
17: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: пятница, 20.00. И мы продолжаем наслаждаться любимой музыкой в эфире Love Radio, но на старте этого часа все твои любимые треки уже в динамичной обработке от DJ Lite, потому что впереди нас ждут 20 минут мэшап-микса Love Power. Меня зовут Александр Ушаков, буду наслаждаться вместе с тобой, а потом обязательно вернусь.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Микс Лав Пауэр, только что в эфире Лав Радио. К сожалению, подходит он к своему завершению. Ну, а впереди нас ждут другие работы, которых мы узнаем прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появятся Альфа и Ману Чао, Эмими Пьяча. Чуть ранее себе напомнит Коста Лакоста, Черри Леди. Ну а после рекламы диджей Сикато и Минелли Yesterday. Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: Don't You Worry, говорит Black Eyed Peas, Шакира и Дэвид Гетта в эфире Love Radio, а я далее расскажу, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Джастин Бибер сразу после рекламы с треком Yummy, далее будет Нилетто, Олег Майами, Леша Свик, не вспоминай, но точку в этом часе мы поставим при помощи импульсов от Елены Темниковой.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

9 вечера на студийных. И совсем скоро в твоих динамиках Леони Каллум Скотт с треком «Stay». Леонид Руденко, «Аритмия», «Зачем такая любовь», «Фестбой», «Клок Клок», «Born Again». Но на старте часа «Тейм», «Импала» и «Дженни» напомнят о себе треком «Дракула». Я же напомню, что меня зовут Александр Ушаков, и всем передам огромный привет.

0: Brothers, Karol G и трек X только что в эфире Love Radio, где далее другие треки часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках отметятся Хюгёль и Солто, Ямайкан или Бам-Бам. Чуть ранее Тедди Свимс, Mr. Know It All. После рекламы Кельвин Харрис и Джей Зи Satisfy. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: Амирчик и Керри в эфире Love Radio интересуется What If... Ну и далее там по тексту надо смотреть. А мы тем временем движемся с тобой далее. Прямо сейчас расскажу тебе, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках Хугели Солта, я Майкон или Бам-Бам. Далее будет пост Малон Соколс. Но точку в этом часе мы поставим работой 2008 года Леди Гага Just Dance.
2: Реклама меньше минуты.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

пятница, 10 вечера. И этот час тоже не обойдется без любимых песен. Совсем скоро мы услышим Чарли Пута и Селену Гомес. We Don't Talk Anymore, Баин Дех Чо и Мод Шаде. Но на старте час Алекс Ворон, Fever Dream. Меня же зовут тоже Алекс, но Ушаков. Всем огромный привет и отличного вечера.

0: Слушали Дализа, Пабло Витар, Юзелт и трек «Алибай» в эфире Love Radio только что, где далее другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках Анотр и его «Talk to you». Чуть ранее Егор Крид и Артика Асти «Карма».
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Ну а сразу после рекламы о себе напомнят BTS, трек «Swim».
2: Swim, swim.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Сайра Эстрефи и Сайнара Детка. Так что...
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее мне хочется рассказать тебе о том, как закончится этот час и что же нас ждет завтра. Cardigans, Loveful буквально через пару секунд. Далее Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ну а точку в этом часе поставит Another Talk to You. Меня же зовут Александр Ушаков, и завтра я буду вести вечернее шоу «Жизнь прекрасна» на волнах Love Radio, а в гости ко мне придут очаровательнейшие Сергей Лазарев и Полина Гагарина, друзья мои. Так что будьте со мной, потому что эфир обещает быть жарким и очень интересным. Поговорим мы в том числе про трек «Happy End», про клип на него и много о чем еще другом обязательно поговорим. Поэтому не забудьте, с 5 до 8 вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Я же с вами прощаюсь до завтра и всем желаю отличного завершения этого дня. Пока-пока.
2: Love Radio. Love Radio.

0: Авторадио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское

радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Да.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Рубрика «Наблюдение с All Inclusive». Есть такое традиционное мнение, что женщинам больше нравятся салаты, мужчине больше нравится мясо. Я подумал, что все это заложено когда-то было исторически, еще давным-давно, ведь мужчина в древнее время должен был ходить куда? На охоту и принести с собой мясо. А если мужчина с охоты принес с собой салат, то значит мужчина крайней степени неудачник оказался.
1: Или вегетарианец. Вот видишь, мужчины как-то себя отвоевали со временем. Право быть вегетарианцами, а женщины сейчас отвоевывают себе право быть охотницами.
2: Мясоедками. По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. I get those goosebumps every time.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.